травы. Нагинет крылья, кельвинцы твиндили. Куй вульга плана байту, сесть крылья саял куайту. А пухка байка унес, не дойти мала. Нэн сурнуа я сэр, валык сюля тут байк. Магнетик пэндикэр, валон рухтунут лайк. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutu silmi märgi, mul selge on kõik.